0: всего лишь разминулись, я базарю.
1: Master.
0: Приди в себя.
1: Suck some dick.
0: Еще немножко. Завтра шумная
1: gay party.
0: Под открытым небом пьяная молодость.
1: Do anal.
0: С букетом. Где ты и с кем там?
1: Fisting.
0: Наверное, я запускаю
1: semen.
0: Через по венам. Как
1: bad.
0: В холодных эскизах люди застряли в
1: dungeon.
0: Пора прямых эфиров. Важно говорить,
1: I'm horny.
0: Дабы удержаться на плаву.

0: сложные мы brothers. Грубые и злые, но после
1: penetration
0: мы снова все забыли.
1: Mademoiselle. Ain't no. Mademoiselle.

Я втыкал до глюка выкрика в пипо. Это цели не меняют меня. Один и тот же не рисует себя опять каким-то нехорошим, как

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
0: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
3: Billy Harrington.
0: Stick finger.
2: В лосинах.

0: ass we can.
1: Строчки и рисовал на мольберте. Вы улыбались всеми зубами.
2: Семен
1: текли на
2: long latex glove.

0: Полистаю нет, посмотрю. Spanking. Что меняет все? О! Позову из нижней. Full master. Что стучит? Иди. Fuck you! Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
1: Boy next door. Я. Swallow cup. Я. Do you like what you see? Well, you suck dick. This thing is fucking deep. Website, fuck you. Fuck you, man. Yeah. Well, you suck dick.

Это гей вебсайт. Чувствуй это. Сумчен. Да, почувствуй это. Дик. Твоя мыскусство. Делать сильно мой инстинкт. Выйдет тем. Like нахуй. Ведь. Like нахуй.

0: suck. Fuck, fuck, fuck. I beg my good to be a suck.
1: Представляем вам ком. И пусть немало, это нам максимально.

0: и coming.
1: Не вкрыши дунжи, я тесты уже недоступны моим.
0: Лейтекс прав.
1: Недоступны моим.
0: Лейтекс прав.

0: Как? Вот так, как они нефты. Когда хорошо планету капельками. Вы собираете
1: семен.
0: А я секс. Воин, потому что перекрыс один.
2: Гей, ас.
0: Другие опорочены. Любовь остальных по одиночеству, но одна.
2: My ass.
0: Два, три. Надежда — это вероятность кубика. И заебавший нас давно детерминизм говорит, что
2: фэнтези
0: рассматривают в кубе.
2: Как?
0: Или как в копне. Копнем.
1: Семен.
0: Или копне травы, дымящие в одну и ту же точку. И в той точке я
2: ass.
0: До землю она.
2: Фистинг.
0: До последнего.
2: Anal.
0: И папа.
1: Семен.
2: My cum. Sex. Fisting. Anal. Fisting. Anal. Fisting. Anal. Sex. Fisting. Anal.
1: Semen.
2: My cum.

0: sex.
1: This dude's
0: anal. Sex.
2: Там буду сладкими обещаны.
3: Ass.
0: Movie star.
2: Зубы мне снится, как во рту моем все выпадают. Зубы мне снится, какой

0: Фак меня, фак мир моего.
1: Boy next door.
0: Убил хокаин в реанимашке. Пашка кукла
1: Finger.
0: В жопе Алекс Вильгельм. Ты понял, мне это не сказка, если
1: ремикс
0: Кремлю продался. Я зазнался раньше, чем ты начал делать.
1: Сука.

0: Ты нет на YouTube. Ты как артист, и никто пошел на сел на но по какой стадии? Вообще мне похуй. Lick my balls. Мои молодой Владимир в этой игре. Для вас это
1: Russian sex.
0: Для нас это
1: ask
0: это
1: комплекс
0: это
1: Gachi
2: Bless. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин, в русском
1: Gachi.
2: Владимир Путин.
1: Russian gay.
0: Коэн,
3: the semen.
0: И водка.
1: Russian bondage.
2: Из Нигодога.
0: Волшебный
1: dungeon.
0: Долбоеба в хуле. Кто, если не я, Владимир Путин?
2: Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин, в русском
1: Gachi.

0: Где это?
1: Лейтес.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у
1: Александра.
4: Мы готовы, дети?
1: Yes.

0: Anal finger.
1: Круче.
2: Нет.
3: Bad cock.
2: Круче.
0: Anal finger.
2: Нет.
3: Bad cock.
0: Anal finger.
2: Нет.
3: Bad cock.
0: Anal finger.
1: Маленький красивый.
3: Bad cock.
1: Большой.

0: Master of horny.
1: Bad talk. Bad talk.
2: Слишком длинный, не видно конца. Прошу тебя,
0: Master of anal.
2: Не трожь, не трогал я папины.
0: 100.
2: Серьезно, ты мне не веришь, ты думаешь ложь. Okay. Вот лишь отправил, я думал так можно.
3: Все нормально.
0: Anal.
3: Сюда дай, я сотру. К черту вы 100 тысяч на... Но это прям...
0: Wild.
3: Сейчас достанем.

0: semen.
1: Кидал
2: Било
1: билых секундам. И бак
2: фокболтом
1: гулял. А варло его вдруг за
2: сестинг.

0: boy next door.
1: Надо спанки.
2: Опять согрел он кучу
3: плейс.
2: И стали они всем
0: так дик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: вы все такие
1: horny.
0: Я бы отдала вам все свои
1: stick finger in ass.
2: Bondage.
1: Gay. Stick finger in ass.

0: Thank you. God bless. God bless Nico Nico Doga.
1: Yeah. Кувырком в простату перепрыгивал.
2: Семен.
1: Как в детской игре.
0: Флаш.
1: Листал по...
3: Насец.
1: В

0: Oh yeah.
1: Выключи Twitch.
2: Обращи в тишине.
3: А с безликих... Well done.

В среднем человек в день может до 200 тысяч. Это я сейчас, а потом ты. Ты что я? Танец. Сердце бестолково.

0: heart home. Latex glove.
1: Не бьет, бьет, болею очень температура.

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: penetration, anal.
1: This thing, 그렇지.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon master.
2: Для всех один.
0: Pump up. Yeah. Stick.

0: Наташка.
1: Симин.
0: Майк. И тебе не надо ждать, чтобы ты меня увидел голый. Смотри. Я

0: I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal.
1: Я напьюсь, я семена напьюсь, я так хочу.
0: Finger stick.
1: Тебе

0: Давай, мы будем
1: Fingerstick.
0: Как настоящие Алло, привет, ну как
1: Bad cock.
0: Ничего не изменилось с тех пор, как ты ушла. Ну как там твоя
1: Dungeon.
0: Я все еще

0: penetration anal.
1: This thing could see.
0: $300.
2: Сколько не говори.
0: Dungeon Master.
2: Для всех один.
0: Stick

0: Вы были мои любимые
1: performance artists.
0: Но сейчас вы оба скатились. Своим
1: fisting.
0: Вы опозорили всю
1: gay party.
2: Не уходи.
1: Pull up for master.
2: Мы заслужили все
1: the spanking.

0: На полицу написи Maiden
1: Gay website
0: Porn-ass Едет А затем за
1: Porn-ass
0: Русский
1: Boy next door
0: Четко корректирует
1: Как Play X Club In my ass
0: Любит До зари От ответа до заката
1: Как Любит
0: До зари От ответа до заката
1: Как
0: На полице надписи
1: Порн-эс
0: Едет
1: Дарк-хоум, мэн
0: А за этим
1: Порн-эс
0: Русский
2: Real man
0: Четко корректирует
2: Сак
1: Swallow Come In my ass
0: Сивит
1: Любит
0: До зари От ответа до заката
1: Как Любит
0: До зари
1: Stick finger In anal
0: $300 На за рулем
1: Порн-эс
0: На колеса
1: Дик
0: А затем за
1: Порн-эс
0: Бывший фон Четко корректирует
1: Секс
0: И
1: Фистинг-эс In my ass
0: Любит До зари От ответа до заката
1: Как

0: Кстати.
1: А что пустяковья хрупкого эгоартиста? Нет, довести бы на самоубийство. Нет человека ранними.
2: Не хочу никому давать копаться в своей. Не хочу. Боюсь, что раскопают что-то.

между людьми психически больными, чрезвычайно иллюзорно было бы верно сказать, что мы все страдаем разными формами психических заболеваний. Boy.

0: Можешь уйти,
1: увидеть
0: свой Божий. Все равно
1: ты
0: прихожий, запомни, я тоже прошу, больше не рисуй прохожий, будь
1: сухой.
0: При прохождении может обнаружить пропажу. Даже у
1: как
0: есть уши, лучше не тревожит. Ты поймешь позже, а пока не путай. Будь осторожен, наверняка для тебя дороже. Что же

0: sex party.
1: Ну давай, Вася, не стесняйся. Что-то вроде исповеди. Неисповедимо. Прошу меня. Видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка. Что-то вроде исповеди. Пути неисповедимы. Прошу меня ведь. Видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что.

0: fucking coming.
1: Это просто
2: gay sex.
1: Сумка правда, каблуки, какой финал.
2: Suction.
3: Spanking.
2: Fisting.
1: Она меня не
2: любит.

0: Дай мне свои.
1: Latex glove.
2: Еще одна заявка на меня прилетела. Тот же, как освободишься.
1: Swallow.
3: Я убираю себе, дорогие.
4: Oui.
3: Передай, что мне, ну, как бы вообще. Я никогда не покупал себе. Я никогда не покупал себе настолько дорогих.
4: Oui.
3: Вот. Короче.

0: занимаемся игрой. В нашей победе ни тени сомнений. Как у меня на груди это связь. You ain't all. Ты и без.
1: Узнаешь. Just bondage.
0: Ты один, потому

0: городе. Че ты косишься на
1: Latex Club? Dungeon Master, man.
0: Ты против, сядь, сядь мне на лякак. Сядь, сядь мне на лякак.
1: Нико, Нико.
2: Ты мне оставил
1: Dungeon.
2: Лилипутские эти пики. Кидал подборку из
1: Веб-сайт.
2: Да, вот сегодня
1: Ass.
2: Лично я буду черным.
1: Dungeon.

0: 300.
1: Да это rip the skin.
2: Вот ты прикинь, челы что-то там на гонят, да? А я за один
0: 300 бакс
2: получил, бля.
0: Бакс.
2: За
0: my car.

0: Coming. My ass.
1: Nada летает
0: он
1: такой же.
0: Cock.
1: Yeah! Хочется просто.
0: Suck dick. Swallow cum.
1: Нет,
0: fisting.
1: Не нужно.

0: Lube да.
1: Пацаны.
0: Fisting, no swallow. Come.
1: Ты не думай, не со зла. День рождения у тебя. День рождения у тебя.

напиши, не напиши. Хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне. Тогда легче мне. А не хочешь, не пиши. Значит, нет тебе души.

0: были на пределе. И я решил с ней разобраться.
1: Где твои манеры?
2: Suck some dick.
1: Сцены у тебя.
3: Oh, dungeon.
1: Baby, мы есть.
3: Oh, dungeon.

0: ты же знаешь, ты не...
1: Dungeon Master.
2: It's a little bit for everybody.
3: Without further interruption.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила.
1: Fucking coming. Anal.
0: Пожалею, да и хуй с ним. Я же молодой, мне надо трахнуть. А когда закончили, мы еще поговорим.

0: dungeon with Boy.
1: Мы друг другу не шлем. Не...
0: Зачем?
1: Было сказано, нет больше проблем. Даже
0: зачем?
1: Мне незачем знать. Ну, мои давно пора порвать. Лежит во дворе. Глупо все то, что было в игре. Но ни ты и ни я не сможем забыть. Вечер
0: сак сам дик.

0: Suck some dick.
1: Gay bang.
2: Бля, очень красиво. А лишарка стал до хуя.
1: Full mouth and anal.
2: Большой.
3: The semen.
4: Fisting. The spanking.
1: Suction. Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании.
5: Welcome to the club, buddy.
1: Oh yeah.
6: I'm fucking coming.
2: Thank you, sir.
4: Pull up on my pants.

0: dungeon.
1: Sorry.
2: Расцветный
0: бой next door.
3: Anal turns me on.
4: Ass.
5: Хороший.
4: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
0: Gay boy.
4: Ass.
3: Хороший.
4: Dick.
3: Плохой. Просто бедненький.
0: Gay boy.
5: Бедненький.
0: Gay boy.
4: Ass.
3: Хороший.
4: Dick.
3: Плохой. Просто бедненький.
0: Gay boy.
3: Бедненький.
0: Gay boy.
5: Как приятно.
1: Fucking slay.
0: Fisting your ass. Gay boy.
5: Шоколадное.
4: Gay semen.
5: Эффективное лечение.
3: Swallow my cum.
0: Gay boy.
4: Ass.
5: Хороший.
4: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
0: Gay boy.
5: Бедненький.
0: Gay boy.
4: Ass.
3: Хороший.
4: Dick.
3: Плохой. Просто бедненький.
0: Gay boy.
3: Gay boy.

0: Anal.
1: Данула.
2: Семена.
1: Шли.
3: Полбой.
1: На юг.
3: Лейс.
1: Над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
4: Latex glove.
1: Для любви.

0: Home Master. Home Master.
1: Fuck you.
2: Fuck you.
3: Dark
4: semen.
0: Bondage.
5: Переплетались
0: finger.
5: Женщины их
1: legs.
5: Пахло как
0: Dungeon Master. Anal.
5: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печаль.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slave.
0: Really? В объятиях крепких. Шлюп. Белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: yep. Swallow semen. Под дороге я fucking coming. Кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог. Ноги. Бежит
1: fucking slave.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегание. И регулируя дыхание, я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто. Что если
2: ты не
0: охота и обмостыли

0: попробуем.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Ну и, конечно, восхищай.
1: О, мастер.
0: И, друзья.

0: Так, Дэн.
1: С детства не умел, видимо, такой.
0: Dungeon.
1: Мой удел. А...
0: Dark ass.
1: Да что?
0: Dark ass.
1: Вечно мне лгала. И меня никогда...

0: do anal.
1: Dick. Ass.
2: Направлю взор, может она ждет.
3: Fuck you.
2: Это вздор, не сдав диких.
0: Камнем брошу
2: свой. Boss. Это мой.
0: Anal.
2: Заключительный.
4: Top load.
0: Suck your dick.
3: Please.
0: Come. Stick finger.

0: Ladies first.
1: Если ты захочешь.
2: This thing anal turns me on.
1: Я буду.
2: Boy next door.

0: semen там стоит.
1: My cum.
0: Что если бы я там swallow сам? Я б не поверил, что бывает столько семен, что
2: Joey.
0: Не видят ни
1: дунжин.
0: Не видать сакакс. Как посреди рек, вечерних и лутков.
1: Oh,
0: учится тихий.

0: Само собой разумеется.
1: В
0: порядке,
1: в
0: порядке тоже. Когда ты все жопой своей, жопой своей. Этой клянусь, бой, люблю спать. Не хочу меняться, после позвони мне.
1: This thing is 300.
0: Клянусь, бой, люблю спать. Не хочу меняться.

0: бесконечно.
1: My anal.
0: Согрет. Я вдали вижу
1: Dungeon,
0: которого нет. Где легко найти приют, где наверняка
2: Banking.
3: Banking up.

0: thick finger.
1: Pull up our pants.
2: Yes, может быть, за порогом растраченных
3: семен.
2: Я найду этот
0: данжен,
2: которого нет. Там для меня горит
0: my ass.

0: Он мне щипит глаза, это
1: семен,
0: что когда-то страдали, или плачу тут я от несбывшихся детей, что меня вынуждали любить.

0: Кен Данжен, Бой, Дик,
1: обоссал свою
0: гей, бандаж,
1: фист, Тайлер, но станет раком на
0: дик,
1: ведь на каждого
0: фистайл у нас фат фингер, фокин ди,
1: это Дисна,
0: лучше виз, сам гей,
1: быстрее, чем уясни я здесь, что
0: ваш, нет, ю фингер, фокин ди,
1: но слышно,
0: Я вогнал
1: Finger D.
0: Website. Fucking coming.
2: Oh shit.
0: Latex. Умоляет. You know I don't sex phones.
1: Я не.

0: получаю 9000.
1: Бакс.
0: Их мне хватает на 30.
1: Флэкс.
0: А если в месяце больше,
1: флэкс,
0: то я занимаю
1: 300 бакс.
0: А если в месяце меньше,
1: флэкс,
0: то я экономлю
1: 300 бакс.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу...
1: Do 800.

0: do it. Stop shouting, Dick.
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Flex.
1: Я не...

0: nice. Had cock.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет лонг.
3: Офигенный
0: как?
3: Ну, так мало, сколько не
2: спанкинг,
3: но не
2: спанкинг.
3: Держи, тип лето говорил
2: мастер.

Поднимем бокалы семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Fisting. Anal. Coming. Полу...

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне.

0: Навсегда. Ты ж люка не моя. Ты ж люка не моя.
1: Прощай. Слева,
2: finger.
1: Справа,
2: finger.
1: А вдали. Там.

0: Спанкинг.
1: Теперь нам
0: фистинг.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Любил свои
3: вебсайты.

0: украсит розовый собой.
1: Latex glove.
0: Соберу букет полевых.
2: Fat cocks.
1: Swallow.
0: И мою...
1: Soft anal.
3: Wee-wee.
4: Spanking.
0: Ничего мне не...

0: bad cock. Gay website. Dark bad cock.
1: Идёт бесшумный
2: ком.
1: Бегущая.
0: Dark bad cock.
2: Stick finger in ass.

0: крепко держит. А местный не любит играть и не умеет лепить снежную. С пятаками будет шопа. Уехал бой next door туда, где гэмор джобой. Синий, как медный купорос, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке, качаюсь, петляя путями. Бандыч, бандыч. В темную подворотню, заводя эту руку новогоднюю. На подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный. И так уснуть. Снежная будочка неуклюжая падает на меня, но утречка обнаружит. За ночь заваленная сукропами.
1: Fucking calm.
0: Я на мое тело сотрудница.
1: Гей-вебсайт.
0: И я крышу.

0: horny.
1: Мне достался
0: anal.
1: Но хотелось очень.
0: Finger sticking ass.
1: И однажды утром в суматошный
0: dungeon
1: я уехал, чтобы
0: fisting master and my ass.
1: Сам себя считаю.
2: Fucking slay.
1: Теперь я
2: performance artist.

0: dungeon и бежит куда-то по
1: Macabre.
0: И дорогу
1: Brothers.
0: Переходит важно
1: и полмастер
0: мохнатый
1: Penetration.
0: Сам себя считаю теперь я
1: здесь performance art.
0: Здесь друзья. Но все так же ночью снится мне
1: Do anal.
0: Отпусти.
1: Sorry,

0: зимой.
1: The semen.
0: Вся белым бела. Целый день.
2: Fuck you.
0: Я.
2: Game Boy.
0: Ждет.
2: Dungeon Master.
0: Чтобы.
1: Swallow car.
0: Сам себя считаю.
2: Fucking
0: slave.
2: Performance artist.
0: Друзья, но все так же ночью снится мне.
1: Do anal.
0: Отпусти. Не хочет.
2: Fantasy.
0: Моя, как горячим.
1: Semen.
2: Smoking. In our dungeon.
0: И бежит куда-то по.
1: My calm.
0: И дорогу.
2: Brothers.
1: Master
2: Dick
1: Penetration.
2: No!

0: lives, guys.
1: Do you like what you see?
2: Я не могу дышать, мне не видно.
3: Nico.

0: секс. Старший поднял дик и вымолил по-братски. Stick your finger in my ass.
1: Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат.
0: Семена.
1: Но ты теряешь
0: coming.
1: И уж

0: fucking coming. Yeah!
1: Улетает.
0: So fucking deep and ass.
1: Наша семена.
0: Yeah! Turns me off.
1: Глупыми.
0: Slaves.

0: ослепший fucking маг ночью по бродил,
1: ногтей в веб-сайт
0: разлил он
1: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: Stickfinger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Семен.
1: За полчаса
2: Сакшер.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: сука.
1: Туда, где меня ждет
2: Махло.
1: А за ней пустая
3: Pan. Lube it up.
1: Немного и утоплю.
3: Glove in my ass.
1: И айда. Там, где куча
3: Boy next door.
1: Те признают, если
4: Слышь.

0: куда
1: Finger
0: занесет.
1: Website Fantasies.
0: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door to anal.
0: Не ищи для твоего
1: шума
0: сел.
1: Faster.
0: Просто привыкай, малый
2: Bones Lake.
1: Ass I'm gonna knock her.
0: They're
1: fucking coming.
0: Move
1: your tongue up.
2: Bones Lake.
0: Malibu.
2: Bones Lake.
3: Spank.

0: понимаю.
1: Хочу до утра, а может даже до, а может
0: to the cops. My finger, glove, fisting, swallow.

Слишком долго успеть. Под семенами мутится. Надо смотреть, Драгер уже идет.

0: Anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master Man.
1: Люби меня, враг мой.
0: Swallow my cum.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master Man.

Anal. Dungeon Master. Прости меня. Master Dan. Люби меня, враг мой. Swallow my cum. Друг мой. You know I don't do anal. Dungeon Master. Прости меня. Master Dan. Люби меня, враг мой. Любит меня. Друг мой, не отрекайся от... Anal. Dungeon Master. Прости меня. Master Dan. Люби меня, враг мой. Swallow my cum. Друг мой. You know I don't do anal. Dungeon Master. Прости меня. Master Dan.

0: game.
1: Sex. Anal sex.
2: Dylan.
0: Yeah.
1: Two game sex.
2: Нет.
3: Мне ракать, однако, быть он поводи. Лишь на бок готов залить. Мы два не возлить. Настя навсегда, как давал.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Время без забуд. Значит, здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет... Oh. Подсогнутый...
1: Bad cock.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слышится
1: двора.
3: Лишь
4: семен
5: клеют. In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Upload.
0: А за ней пустая
1: Pan. Loop it up.
0: Немного и утоплю
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь

0: fingers.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door.
0: Do anal.
2: Не ищи для твоего сил.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый
3: Bones. Slay.
0: Ass. I'm your master. That's fucking coming. Move your tongue up.
3: Slay. Slay. Spank.

0: І тогда на
1: Гей Вебстрей
0: вдруг запляшут облака,
1: и Full Master
0: напиликает на
1: Дикс
0: с белым холодом
1: Latex Club
0: начинается
1: My Cum
0: Suction начинается
2: The Spanking
0: с белым холодом.

0: latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
0: Bad cop.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Так пускай.
3: The semen.
2: Spanking. Billy Harry.
0: Amazing.
4: И тогда на
0: gay website.
4: Вдруг запляшут облака. И
0: full master.
4: Запиликают нас.
3: Dicks.
0: Latex glove.
4: Начинается.
0: My cum.
4: Ну, а

0: быть Dungeon Master.
1: Сердце то, что видели.
0: Come in.
1: И жаль то, то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
2: Hot Load.
1: Не Семен. Припаста. Да и ты не летица.
0: Dark Hole.
1: Ой, да что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый, третий, любой, второй Париж. Этот
0: гей
1: дышит. И мне не очень-то родное. Мне
0: Back-up.
1: Не перенять и даже не пережить. И так хочется мне что-нибудь родное. Загинешь на
0: Penetration.
1: Сразу же придушить. Оно плачет и жует.
0: My calm.
1: Она радуется, плачет и жует.
0: My calm.
1: Это язванный. Но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
0: Full dungeon.
1: И так, давит излишки, все ново мне.
2: Семена.
1: Как почти что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве? Полетели с облака, звездопад отлетел. Потеют облака, еще чуть и несложно понять, когда рождается что-нибудь, и нам бы лучше угадать, что забеги до
0: бежать,
1: как бы
0: Dungeon Master.
1: Всегда то, что видели,
0: Coming.
1: Бежать то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция. Забеги до
0: бежать. Dungeon Master.
1: Всегда то, что видели,
0: Coming.
1: Жаль то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
3: Не цак, не стыкнет, не
0: блюб, не
3: ду эйнал. Крашена. Не цак, не стыкнет, не
0: блюб, не ду эйнал.
3: Крашена. Не цак, не стыкнет,
0: не блюб, не ду эйнал.
3: Крашена. Не цак, не стык.
1: Fuck you!
0: Любит Dungeon Master.
1: И даже кажется, что
0: смотри,
1: плевать, да оно далеко не
0: coming.
2: Two fat cops.
1: Силиконовые мячики и делать
0: gay sex in bondage anal party.
1: Надо делать
0: gay sex.
1: И пока мне не до этого, ты копоть не смог. Как ногами парапета перешагивая тучи.
0: Fuck.
1: Никто бы не смог, не то что
0: fuck.
2: Suck dick.
1: И не то что
0: suck,
1: даже
0: stick.
1: И каюсь, что даже не жаль.
2: Вкусно семена.
1: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
0: Dungeon
2: Семена.
1: Внутри закрытый гнойник. Забеги до
0: Fisting.
1: Бежать,

0: все, что было мой, чистый и святой. Все, что был Бог мой, чистый и святой. Все, что будет
1: мой, чистый и святой.

0: Laughter.
1: Brushing the door.
0: Fingering.
2: Ano.
0: Stick.
1: Пошел.
0: 50.
1: Сегодня.
0: $300.
1: Значит,
0: Laughter.

cum. Будет на spanking. Как у my ass. Хоть сделано in place. В школьном ансамбле. Батька next door. Artist. Master. Fucking. Давно. Жалко не слышать. Речи и band.

0: no.
1: Распахнутая настежь.
0: Эй, но.
1: Распахнутая настежь.
0: Эй, но. Do you like what you see?

0: страсть по подворотням. Не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты!
1: Stick finger in your ass. Yes.

0: Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас вот именно по 100 грамм и не мотаться под... Но рановато расслабляться.
1: Swallow up. Yes.

0: кажется.
1: Будет все длиннее, громче, яснее, чем больше, тем пустее они.
0: Мы. Do they know that's your birthday?

0: sex club.
1: Boy, людской молвой мечтать.
2: Now there's an answer to my
1: Бой за права, не права, бой за право провести этот
0: фестиваль.

0: своих он так согрел, нес вперед и
1: хрипел.
0: Бились, бились волны за кормой. Тихо,
2: coming,
0: твой родной.

0: не хватает сил.
1: Больно так.
0: Железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Star Fantasy
0: несет.
1: Finger.
0: И хлысты подгоняют.
1: Ass. Boy Next Door 300. Boy Next Door.
0: Я соул, что ж ты бросил?
1: This thing ass.
0: Не поднялась рука.
1: Boy Next Door.
0: Я соул, ты оставил. И твой
1: play. Suck some dick.
0: Чужака.
1: Boy Next Door.
0: Я соул, ты оставил.
1: И твой play. Suck some dick.
0: Чужака.

0: вы чем-то пудрят. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой
1: веб-сайт.
0: Я видел. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть. Однажды он.

0: Beautiful master.
1: Ролик не мое. Смотрите-ка, меня даже
0: Come.
1: Почти не берет. Пора домой.
0: Gay party?
1: Не льет кто-то.
0: Swallow.

0: нахуй.
1: Что империю не строят на воде. Руки
2: Филли Харрингтон.
1: Эти мальчики спорят, кто тут. Я расскажу, как делать комп. Это самый лютый из топ-чарте с ума. Очередной милый детенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка. Справа, слева, и ты знаешь, воин.
3: 300 баксов.

0: Снова finger
1: входят бессонные.
0: Снова
1: fisting
0: мне
1: anal.
2: Nice.
1: Там
0: do anal
1: master.
2: Gay party.

0: Anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master Dan.
1: Люби меня, враг мой.
0: Swallow my cum.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня.
0: Master Dan.

0: нужно было.
1: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
2: Fisting is 300 bucks.
0: 300 баксов он хочет.
1: 30, да?
0: 300.
1: Я. Сколько? Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: старшего брата. Простой был, но особенный, всеми просоленный, широкой повадки на плече.
1: Boy next door. Dungeon master.
0: С

0: странную, с зеленью и глупцой. Вечная нет беда. Вот и на ладони весь. Но благо рядом был тот, кто всегда, всегда
1: нашел.
0: И слушали мы ротики за жизнь без экзотики. И каждый уже хотел на плечо, чтоб как он нами мазаны, пенькою вязаны, поднимется как опять. Помни,
1: ask we can.
0: Morning, come.

0: будет
1: party.
0: Рвется. Ты держись,
1: real man.
0: Будет party. Рвется. Держись,
1: real man.
0: Будет party. Рвемся.

0: что он говорит?
1: Трудно было.
0: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
2: This thing is 300 bucks.
1: 300 баксов он хочет.
0: 30, да?
1: 300.
0: Я. Сколько?
2: М?
0: Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: сдохла псия.
1: Машина, блядь, ломается, в нее вакуум вливается. А как захочу плов, то не получается.
0: Отвалился под вечер, а я...
2: This ain't fucking deep.

0: Tigre.
1: Fucking latex glove.
0: Трудился. И его поросшим мхом скрипело. Ложились
1: семена,
0: как живые. Но тут раздался
1: Dungeon.

0: Аминь. Твои лучшие друзья с утра.
1: Do anal.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Сегодня
1: fisting
0: для
2: всех.
1: Oh yeah.
0: В руках твои
3: семена
0: на фольге обнимет
1: нас.
0: Трудно держать в себе вокруг
2: the lash of the spanking.

0: Dungeon
1: Party.
2: У тебя
0: Fucking coming.
2: Твои лучшие друзья с утра.
0: Do anal.
3: Hello, brothers.
4: Gotcha.
2: Смех. Сегодня
0: Fisting.
2: Для всех.
5: Ouch. Oh, that hurts.
2: В руках
6: The semen.
0: Stick your finger in my ass. Do anal.
3: Master.
2: Но трудно
0: Come.
2: Держать в себе.
0: Let's celebrate.
3: Yeah.
2: Каждый хочет
0: suck some dick.
2: Но рядом нет.
0: Stick your finger in my ass.

0: Dick, ты помыть. Раз шесть. Прыгать на
1: дик.
0: Совсем забыть. Найти на мозги.
2: Он здесь.
3: Rip the skin.
0: Поймать, везде разрисовать,
3: our dad.
0: Родную достать.
4: Oh, yes, sir.
0: Легко

Так много точно так же, как и в вашем, заставляет нас строить этажи, чтоб казаться, но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что не я, не ты, но мы

знаю, что в моем Dungeon. Так много Slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Bosses. Но за стенами все так же Maggots. Просят Отчаяние в глазах Bondage. Скрип.

0: живет
1: My calm.
0: Она радуется, плачет и жует
1: My calm.
0: Будто я звоню хлоя Холю мое красное животное Хула небесам, хвала металлургическим
1: Full dungeon.
0: И так, давит излишки, все ново мне
2: Семен
0: Как почки, что свобода мой Кто здесь жгется на Неве? Полетели с облака, как звездопад
1: отлетел.
0: Где это облака, еще чуть и несложно понять, когда рождается что-нибудь, и нам бы лучше угадать, что за беги
1: достижать,
0: как бы
1: Dungeon Master.
0: Когда то, что видели,
1: Coming.
0: Бежать, то, что
1: Dungeon.
0: Не Франция. За беги
1: достижать,
0: как бы
1: Dungeon Master.
0: Когда то, что видели,
1: Coming.
0: Жаль, то, что
1: Dungeon.
0: Не Франция.
3: Не цак, не стыкнет,
0: не
1: блюбнет,
3: ду эйнал крашена. Не цак, не стыкнет,
1: не блюбнет,
3: ду эйнал крашена. Не цак, не стыкнет,
1: не блюбнет, ду эйнал
3: крашена. Не цак, не стык.
0: Fuck you!
1: Любит Dungeon Master.
0: И даже кажется, что
1: смотря
0: плевать, да оно далеко не...
1: Coming!
2: Two fat cops.
0: Силиконовые мячики и делать
1: gay
3: sex.
1: In bondage,
3: anal party.
0: Надо делать
1: gay sex.
0: И пока мне не до этого, ты копать не смог. Как ногами парапета перешагивая тучи.
1: Bombay!
0: Никто бы не смог, не то что...
1: Fuck!
3: Suck dick.
0: И не то что...
1: Suck
0: даже...
1: Stick.
0: И каюсь, что даже не жаль.
2: Вкус на семен.
0: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
1: Dungeon.
2: Семен.
0: Внутри закрытый гнойник. Забеги до
1: Fisting.
0: Бежать,

0: Амей.
1: О нем все мы холодной той. Не стали его тогда.
0: Jackson Dick.
1: Лишь
0: Finger.
1: Достали, решили.
0: Stick Pocket.